конспирация вообразимо, ма хлеба смак и легкость фотки, лечь выбор, бы позостать тут.